0: Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».
1: Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three,